Стою пред вами, и во мне все воспламеняется, и в памяти этот момент все время повторяется, где каждый ваш аплодисмент мне в сердце отзывается такой душевной теплотой, что не забыть.

за замкнутый круг, пытаясь зависть на уголках твоих губ. Что если иллюзия вдруг, будто между нами что-то есть, но нам врут. Что если под сотней зима, что если без солнца весна, сто дней без сна. Это то, что достанет.

Лучшие хиты мирового класса слушайте на радиоканале «Музыкальный мир». Наш эфир подошел к концу. Спасибо за внимание. С вами был радиоведущий Чижик. Всем пока-пока.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то

дорогие края, провожаю их я. Вот все ближе они, все и громче рыдает.

Пронесутся они мимо скорбных распятий, мимо белых церквей.

Ванная, как тебя назвал? Своей женой.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне,

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: ночью
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра,

Не пытаюсь изменить свою судьбу, но за наши дни прекрасные весенние я отчаянно готов вести борьбу.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет.

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Фильм для ярковки с вами дверь не валюцовку. А я хочу клюки певну. Мавкалики павка на три.

Вот такая поводная песня. Мовканики и пасха по имени Нацавко. Это на три моя. От цветов Люки Вих, Татуль

Вот такая повылетала пифля, а тебе глупые нетки. А фитав перелю тебе люлявками телефончик. Принимай.

лошади умеют плавать. Но нехорошо, недалеко. Глория по-русски значит слава. Это вам запомнится легко.

А я хочу купить. Мария Брис. Хочу твою фамилию. Твою фамилию.

Akipip, liyabilirim, mikrofon, kik. You left keeping in mind.

Hayır, fiyat falan takarlar. Pafe pafe takotik. Lulevka. А у меня есть ВКВик. От Данто. Любимый человек Маргарита Овская. Принимай.

Вот такая песня повторяем. Маргарита Русская, любимый муж мой. А теперь я передаю Левке. Принимай.

А всегда у меня пока трек. Трек вкакивает, я подаю. Григорий Лепс, «Зима».

Anche Pierpaolo, che bello l'Oscar. Michele. Michele Folchek.

Вылетаю периодически. Так, Дань, я твою песню найти не смогла. Владимир Захаров, «Лебединая верность» душой. Для Сергея Беляева 48. Я не смогла найти, короче, мне не получилось. Вот. Но я сейчас поставлю пока что другую. Так, давайте мы с вами послушаем «Аромат дорогой».

Вот великолепная плепа. А я передаю лилявки. Принимай.

0: Hola, que muy bien empezar lo que pueden mal.
1: Так, у меня будет композиция от меня, Влад Порфиров, дальнобой.

0: Я нападаю пифлю банна.
1: Девочки, кажется, они не туда вошли. Ха-ха-ха!

А я хочу, да я тебе поставить. Трик, ляпик, бей меня.

вот такая песня обувь ляпик бимина. Да я легкий и ковик как этот трек тебе.

А я хочу кукик. Вот дай то рукавик, да я все время меняю его в свою любовь. И беги на рынок. Фрюфай, да я тебя...

0: Вот такой-то повытафи в ляниме в халев и перенила венок. Да я Филина Беляева. А теперь я передаю Гивелю Юлевке, принимай.
1: Группа Сосковишневый сад. Ой.

No, I keep you up.

Сиреневый туман над нами проплывает, на тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,

кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. Уеду я на год, а может быть на два, а может навсегда. Ты друга потеряешь,

глазах твоих больших. Тревога и печаль, еще один звонок, и смолкнет шум вокзала.

над нами проплывает. Над тамбуром горит полночная звезда, кондуктор не спешит, кондуктор понимает,

0: Вот такая песня прозвучала. Сиреневый туман. Сирена, сирена, два. А я теперь передаю Гвилю Левки.
1: Так, ну а я поставлю две композиции от себя. Или, наверное, одну. А, Сюзанна Светлична, ты скажи. Для тебя, Леночка. Так, а вторая у меня песня будет.
2: Вот садить буду кота.
1: Так, сейчас, секунду. Так.
2: Слушай.
1: Аркадий Кобяков, а ты такая, а, как лед. Сейчас.
2: Юля, подай тапку.
1: Где он?

Danilton. Накази ги фенолнак. Да я в нефки.

Всем пока-пока. Увидимся с вами завтра. В это же время вместе с Леной, с Даней. Вот. Всем хорошего дня и прекрасного настроения. Всем пока-пока. Леночка, ставь прощайся и ставь заключительную.

Вот такая популярная. Пифна далека. Макф Викика. Всем пока-пока. На новых встреч. И вин.

мужчина? Встань, стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. Забавно.

может днем, может быть ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет, увы, конечно, на исходе дней. Любовь – загадка, как она дурачит, не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь – нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка,

меня сразила наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, предутренней росы. Дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, в ближайшие 2 часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие, уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом эфира я хочу сказать огромное спасибо всем нашим ведущим, которые ведут эфиры на радиостанциях на своих. Спасибо вам огромное за ваш труд. Ну почему я так говорю, не от одной радиостанции, потому что пока у нас подключено две радиостанции. Это радиостанция «Лидер» и радиостанция «Ночь любви». И я хочу поприветствовать всех, кто находится на этих радиостанциях, а также всех, кто находится на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами!
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И наше радио ведет набор ведущих, да, наверное, не только нашего. Все радиостанции ведут набор ведущих. Так что, если вы активный человек. Но самое главное, если вы адекватный человек, если вам 21+, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. А пока, как всегда, я жду ваши заказики в свое личное сообщение. От меня вам будет Гимн Тюмени в исполнении Жанны Прохорихиной.

Вот такой вот гимн Тюмени прозвучал у нас на радиостанциях. Вячеслав заказал мне губы Наташки. Но, Вячеслав, я их сам еще не пробовал, а ты уже хочешь их, ишь ты. Принимай.

Вячеслав, ты думаешь, дрожь только от Наташки бывает? Нет, дорогой, ты, значит, не все знаешь. У девчонок-то дрожь по коже, а от Сережи. Не веришь? Слушай.

хотел, но все равно та дрожь по коже. От этого Сережи хочу в его объятия.

Вот так вот, девчонки, хотят все любить Сережу, а кого там губы Наташки, елки-палки, раз поцеловал и все. И насытился. Купола-колокола. Вячеслав, от тебя заказик, принимай.

Вот такие вот купола колокола были у меня от нашего Вячеслава. Искорка, да меня невозможно так напугать, что я заикался, понимаешь? Можно, что я гадить начну, где попало, а чтоб заикаться, нет. Вот я сейчас возьму, расщедрюсь и угощу вас, дамы, сигаретой. Не волнует, что вы не курите. Закурите. Со мной не только закуришь, и запьешь.

Видимо, опять не судьба. Видимо, ей нужен другой. Ну почему и на этот раз ей достался не холостой?

Так, дамы вроде как не взбрыкнулись, по сигаретке взяли. Не знаю, кому они их взяли, эти сигареты. Сами будут курить. Наверное, сами в карман положат, где-нибудь за уголком раз и затянутся. А к нам присоединилось радио «Чистый кайф». И вот с кайфом будем проводить эфир. Как только к нам придет один человек, будем этого человека поздравлять. А пока, ну здравствуйте, гости, заказик от Вячеслава.

Вот такой вот заказчик у меня был от Вячеслава. Здравствуйте, гости. Вот как только присоединилась к нам радио, стыкай сразу же. Здравствуйте, гости. Вы пришли, а вас не ждали. Желанная женщина, девчонки, это все для вас. От меня вы все желанные. Эх, всех бы полюбил. Только жене не передавайте, это устроит какао мне с чаем в 12:00.

Вот и прозвучала любимая, желанная женщина. Но, увы, песня прозвучала, заказик есть, но я его еще не нашел. Поэтому, дорогие наши радиослушатели, опять же будет песня от меня «Юлия». Я вообще-то не знаю, что за песня, но послушаем.

Вот такая вот Юлия прозвучала с чистого кайфа. Ноктюрн просит у меня песню про Натали. Ну что ж, желание наших радиослушателей для нас закон. Принимай!

Ох, Ноктюрн, Ноктюрн, утоли мои печали, а, Ноктюрн, ох, как буду я тебе благодарен за это, ты даже не представляешь. Кофе покрепче, говорит Вячеслав, принимай.

Вот такая вот любовь отрава была от меня. А от Вячеслава будет вам Байкал. Вот так что давайте-ка. Только я вот не пойму, озеро Байкал или напиток Байкал. А, Вячеслав, признавайся, принимай.

Вот такой вот Байкал был. А от меня будут чистушки, но не простые, деревенские. Эх, девки, поехали!

Ну, ничего себе, мужик штаны снял, значит, он дурачок. Но вы девки даете. Вячеславу подавай, да не простую, а кайфовую. Ну что ж, Вячеслав, посмотрю, какая у тебя кайфовая. Может, что себе кайфовую выберу?

Да, искоркам, бери, что тебе дают. И главное, не надо выплевывать. Зачем? Тебе не дадут это сделать, а укусишь, без зубов останешься. Ну, елки-моталки. По рельсам жизнь качается в вагоне.

Вот такая песня, видимо, была. Это песня проводницы. Но у меня есть заказик, и это будет просто сон.

мне приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей,

спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратишь в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры,

а вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда в

И это был просто сон. А сейчас будет блюз для двоих. Мальчики, приглашайте девочек. Но если мальчики нерешительны, девочки, приглашайте вы их.

Что ж, я вижу, что-то у нас все приуныли, радиослушатели. Никто не хочет свои композиции слушать. Тогда слушайте мои, нравится, не нравится, спи, моя красавица, да? А мы, говорит, недолюбили. Ну, надо долюбить, но интересно, если в детстве титьку не дососали, что надо делать, а?

только потерь. Я совсем одинокий стал. С кем ты теперь? Где ты теперь? Безнадежа далекая. А за окном весна простывшая, кажется сном, словно ты бывшая, недолюбившая, так же, как я.

долго молчал, я ждал и надеялся. Просто искал новый причал, не везло и не клеилось.

Анька, а как же ты, по-моему, не только мне, ты и всем нравишься. Как в эфир выйдешь, как я посмотрю, ох, мужики вокруг тебя бьются. Видел, видел. Ну что ж, Ноктюр, милей, ваш, принимай.

Ну вот и все. Вот и закончился Мивей твой ноктюрн. И еще раз я убеждаюсь, девушек нельзя хвалить. Вот совсем. Вот сейчас Аннушку похвалил. Ну как только я ее не расхвалил. Вот дурачок, а. Она сразу же, я такая лапочка, я такая цаца, ядрёна катеришка. Принимай, цаца.

Вот такая вот она, отсаться с каждым днем красивее. Ложину это уже она, конечно, приврала немножко. От меня вам будет Вероника Перепелкина.

0: Я люблю тебя.
1: Вот такая Вероника Перепелкина была. Аннушка, удача. Ты себя имеешь в виду? Да, это ты, наверное, замуж хочет. Как-то бабушка Яга замуж, говорит, захотела. Наверное, она про себя принимает.
2: Как-то бабушка Яга замуж захотела.

Вот так вот, девчонки, мужа на час, и все нормально будет. Только алименты потом не требуйте, ядрена ваша кочерышка. А сейчас будет частушки непростые, а именно про это.

Ну вот, не дала платочек, сейчас майся всю жизнь. Ну, 007-я. Это от меня. Я знаю, ты любишь такие.

прошел с тех пор, как мы расстались. Но судьбы каприз очередной. И совсем случайно оказались мы с тобой в компании одной. И как будто не было разлуки, и всего, что разлучило нас, словно мы узнали друг о друге только в этот вечер первый раз. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

где мы оказались визави. Словно наплывали из тумана дни непозабывшейся любви. В зале на столах горели свечи, во сто крат сильнее их огня. Твои руки, волосы и плечи в танце обжигали вновь меня. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания. Я говорю вам, до скорой встречи в эфире, наши дорогие радиослушатели. А диджеям, ведущим, которые будут после меня вести эфиры, просто пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши радиослушатели ко мне присоединятся и пожелают вам то же самое. А вам, дорогие радиослушатели, кроме здоровья, кроме всех благ, вся наша дружная диджейская команда желает еще и вот это.

0: И снова всем привет, привет. А вот я, диджей Малайк, как всегда, я с вами проведу эти 2 часа и буду принимать ваши заказики. Насчет Юляшки я пока не знаю. Спасибо, Анушку, дача. Спасибо за цветочки. Сергей 72. Спасибо, спасибо. Так, насчет Юляшки я пока не знаю, пойдет она или нет. Может быть, у нее опять интернет выключили, я не знаю. Вот. Потом я узнаю. Спрошу. Вот. А пока что я буду вести. Возможно, я буду вести. Так, и как всегда, я с вами сначала поздороваюсь. Вот, сказать спасибо Сергей 72 за его эфирчик. Пришло мое время вести свой. И как всегда, я буду с вами здороваться с каждым лично. Потом поставлю рекламку. И уже после этого буду принимать ваши заказики. Так. Хочу поприветствовать. Спасибо, спасибо, Евелиночка. Так, это у нас Максим, доступ закрыт, Нова, Юрий Цезарь, Анги Новороссия, Роман Ромашкин, Рукодельница, Рафаэлка, Кофеёк, Радиолидер, Диджей Ирина, Искорка, 07, Дача, Ирина, Я 145, Островок 183, Юзер 3750 и Юзер 749. Я всех приветствую. Спасибо, спасибо. Ну и давайте послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это
3: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Слушателям приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Как всегда, спасибо нашим чат-партнерам за их рекламку. Ну и, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Так, у меня летел первый заказик. Можете писать мне в личку. Не в общем чате, а в личку. Просто наведите, короче, на мой ник. Нажмите. Не нажмите ни на ник. А с левой стороны у меня будет такой кружочек. Там три полосочки. Вот на эти три полосочки нажимаете, и будет личка. Вот туда писать в следующий раз. Так, и заказик у меня прозвучит от Островка 123, Александр Буйнов, «Горький мед на губах».

И это у нас прозвучал заказик от островка 120-й. Александр Буйнов, горький мед на губах. Так, я по ошибке не с тем поздоровалась. Так. Сейчас правильно поздоровалась. Вот с кем надо здороваться. Не с доступом, не с доступом, а то меня вон за мной Юляшку он даже повторил. А с диджеем Скифом. Приветствую, приветствую. Располагайтесь, чувствую тебя как дома. Так, заказиков у меня пока что нету. Островок 123. Я его написала в личке. Можете в следующий раз там писать. А ну давай ставь тогда.

Так, а следующая тогда композиция, даже две тогда композиции, потому что заказиков нету. Давайте послушаем. Это у нас. Давайте вот это вот будет. Не сеть. И вторая Ханна, русская красавица. Слушаем.

Тан. Но если на миг подзадуматься, разобраться во всей ситуации, ты всего лишь часть системы для обработки большой информации. Было бы круто внедрить тебя в красивое тело и посмотреть, но это, увы, невозможно.

Прозвучали у меня две композиции. Так, сейчас я послушаю себя. Это у нас были... Меня уже опять тихо слышно, что-то как странно. Вчера громче слышно было, а сейчас вот я сейчас слушаю, что-то меня опять тихо слышно. Да, и что-то у меня еще и заедает, и у Еляшки заедает, наверное. Интернет, наверное, виснет. Точнее, не интернет, а, наверное, сам, наверное, виснет. Волнорез. Вот, я сейчас микрофон поближе сделал, и меня было слышно. А то вообще не было слышно. Сам был на виду. Да, что-то долго прям вот у меня получается. Я сказала и...

Что-то у меня зависло, и она сама даже включилась. Дебили. Я поняла, что у меня дергается. Потому что я начинаю говорить, у меня это сильная задержка. А, я думаю, это заказ. Ну давай, включай, Юляшка.

Так, заказиков у нас пока что нету. Надо микрофон около себя держать, чтобы громче было слышно. Он мне когда далеко, меня послышно. Плохо слышно, точнее. Еще и заикается, и когда микрофон говоришь, заикается, и когда музыка играет, заикается, прям невозможно как-то. Да, поэтому и вот люди, и большинство, и эфир из босса. Так, давайте от меня тогда посмотрим пока одну композицию. А, надо было Юляшке, наверное, дать... Это как ее? Не шанс, а дать ей, чтобы она одну композицию поставила. Давай ты тогда поставь еще одну композицию. Если у меня не будет еще, я тут тоже поставлю два. Две композиции, точнее. Поставь еще одну какую-нибудь композицию.

Ты тут ни при чем. Просто у меня сильная задержка, я начинаю говорить, ты музыку включаешь, потому что у меня это. Если ты, смотри, вот, наверху, если ты видишь, что дергается микрофон, вот эти вот палочки дергаются, значит, я что-то говорю. Вот по ним и определяю. Значит, я что-то сказала, и там зависает. Надо послушать, пока я что-то скажу, пока не перестану дергаться, и тогда ты включай музыку. Да, сейчас включай.

Юляшка, включай. Ты где там опять пропала? Я же специально отключаю микрофон, чтобы ты включил музыку. Ты отключила наушники, точнее, сняла.

Дорогая, я включаю. Ты там пала. Включаем музыку.

Заказиков у меня пока что нету. Давайте от меня послушаем. Так, это у нас, давайте вот это послушаем. Эльбрус Джанмирзоев, «Ты огонь». И

Так, к сожалению, мы уходим, потому что так невозможно уже эфирить. Потому что музыка дергается. И в микрофон, когда начинает, там и говорится. И что-то вообще невозможно это дергается. И у Еляшки дергается, и у меня дергается. Невозможно. Да, к сожалению, мы уходим. Я надеюсь, нас кто-то заметит. О, кофеёк заметит нас. Так, я скажу, что мы уже с вами услышимся в субботу с 20:00 до 22:00. Так что проведём эти 2 часа с вами и будем принимать ваши заказики и выполнять. Всем хорошего вечера, отличного настроения. Всем пока-пока.

0: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате –

Так, ну что же, двигаемся дальше. Фильм за малую и за Юляшку. Ё-моё, что-то на Валрезе меня тихо слышно. Ё-моё. Так, и будет у нас ночь с любимой Алексей Романта.

0: Обстановка по кайфу, мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку.
1: Так, как я отвыкла, извините, через волнолиста же забыла кнопочку отключить, и пошла песня другая. И у меня есть заказчик от Владимира. И он говорит, обстановка по кайфу. Ну что ж, я согласна. Сегодня обстановка по кайфу.
0: Танцуй.

Вот такая была обстановка. Так, то что такое? Тут опять тихо слышно меня. Так, ну что ж, такой был заказик. Это была игра. Обстановка по кайфу. Олег Кензов. Двигаемся дальше. Не люби меня. Я плохая. Ты хороший. И жду от вас заказики.

знаю, нервы ни к черту, я любил тебя. Ты назло убегала тогда темной ночкой, я любил тебя.

Двигаемся дальше. Дальше будет у нас Аркадиас. Вспомнил снова наше лето.

Это было на саркаде. Вон, микрофон настроила. Погромче стало слышно меня. Так, ну, стариков нету. И будет у нас... Так, будет у нас КамАЗ. Осколки.

Любовь в моей жизни почти всегда спотыкалась и падала. И я теперь думаю, надо ли мне оно, надо ли, надо ли, надо ли.

Так, ну что ж, есть первый заказик. Это от юзера 3159. Это будет у нас Анилорак. Одинокая. Принимайте.

Это был у нас закат юзера 31.59. Следующий трек будет от меня. А это будет Катя Ростова «Багамы».

Поступил у меня заказик от очередного юзера. Так, а почему он опять обновился? 3159. Так, где я ее потеряла? Потеряла. Играй аккордеон. Слушайте.

О, как что так быстро трек прозвучал, я даже не заметила. А у нас будет «Любовь спасет мир» Вера Брежнева.

Так, вот и спасётая мир Вера Брежнева. Так, сейчас сохраняется закрытик. Ну, тогда мы поплывем на Титанике. Не, что-то песня «Я люблю тебя, Катя». Что это за песня? Не знаю, не помню. Да. Ну. Мишель, принимай заказик свой. Он готов.

Ну, уже заново не будет. Это был заказик от Мишель. И у меня есть еще заказик. Это будет от Сергея Купина. Я так и не поняла, Сергей. Меня же не Катей зовут. Что-то попутал. Ну а заказик принимай.

Это был у нас заказик от Сергея Купина. Да вообще отличный вокал, Сергей. Юзер. О, прям номер карты. 817 45 34. Да вы всегда врете. Изменяете нам, где-то прячетесь, не появляетесь на радио. Вот. А мы тут плачем, плачем, особенно я. Слезы лью. Где же наш юзер? Где же он шарится? Так, двигаемся дальше. А дальше будет марафон удачи.

Вот такой трек был от меня. Есть у меня заказик от Снежки. Дыши. Взгляни на небо. Снежка, смотри на небо, а то растаешь.

0: Нифига себе, чё это я задумалась, я заказик-то не поставила от Мишель. Ай-яй-яй, какая я редиска. А Марися говорит, а у меня все хорошо. Мишель говорит, а у меня все хорошо. Я рада. Принимай.
1: Два человека.

Вот такой был заказик от Мишель. Сергею Тюменскому большой привет. Да, он видит, и он читает Тюменский. Так что, Тюменский, читай. Тебе привет. Так, сейчас быстренько найдем заказик. Мишель, пустота, заказик от Снежки.

Я налью тебе крепкого чая, вот. Так, сейчас, секундочку, быстренько-быстренько сохранится. И я поставлю. Передадим. Так, ой, я еще та хохотушка. Так, ну вот у нас Сергей 72 проснулся, который тюменский. Так, я забыла песню. Сергей, принимайте, заказик звучит для вас от Владимира.

0: Вот такой заказчик был для Сергея от Владимира. Есть два заказчика. Я, наверное, уложусь, укладусь. Это будет заказик.
1: Уложится, укладывайся. Когда надо там укладываться, уже собрался.
2: Под стул. Микрофон.
0: Мало ли, может, кому-нибудь свечку буду держать.
1: Ужас какой.
0: Ну вот, и Мишель сразу говорит, ловы, ловы.

И следующий заказик звучит от Сергея Купина. Старший брат, кавер для Роксаны. Принимайте.

Ну, спасибо те, кто был со мною за незапланированный эфир мной. Всем пока-пока. Пожелаю диджею Данчо легкого эфира. Всем пока-пока.

0: мне в личные сообщения. Спасибо всем, кто слушает Радио Лидер.
1: На связи! Радио Лидер! Твоя волна!
0: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо.

хочу сказать спасибо каждому из вас, кто включает эту волну в этот поздний час, кто пишет заявки, кто верит в этот звук. Мы вместе создаем этот волшебный круг.

0: Только лучшие хиты. Радио Лидер. Слушай громче.
1: И всем-всем добрый вечер, всем привет, с вами диджей Данчо в эфире. И это время я проведу вместе с вами, этот эфир проведу. Присылайте свои заявочки в личные сообщения, хотя что тут говорить, что тут напоминать, я уже их вижу. Обязательно сейчас треки добавлю и включу. А пока прозвучит мой кавер на песню «Север-север». Для слушательницы с ником «Дикая кошка». Она слушает нас в голосовом чате «Островок». Так что привет, голосовой чат «Островок». И тебе, Андрей, тоже привет огромный. Поэтому принимать.

Это был трек «Север-север». А я выполняю музыкальный заказик, поступивший мне от Снежки. Это трек мод «Тряпки от кутюр». Прозвучит он для Сергея Купин 8. Принимаем и слушаем этот замечательный трек.

0: Я тем временем хочу извиниться перед многими, то что, потому что многие пишут вот то, что вот Слава написал, ты то, что плохо у тебя слышно. Сегодня что-то словно резом, я не знаю, что у кого-то нормально, у кого-то плохо, но у меня вроде сейчас нормализовалось. По крайней мере, я себя в мониторинге слышу норм. То есть я мониторю через VLC и через M3U. Вот. Поэтому мне слышно отлично. Да, и также я теперь выполню очередной музыкальный заказик от Снежки. Выполняю заказ на песню, которая называется «Ты мой герой» в исполнении Infinity, а прозвучит эта песня для Алинки. Так что, Алинка, я знаю, ты это услышишь, я тебе запись передам, так как ты сейчас уже ушла. Но запись я тебе обязательно передам. У меня запись ведется. Поэтому ты это услышишь. Принимай Infinity. Ты мой герой. Да, ребят, и просьба остальные, кто слушает, отпишитесь, у кого как слышно, потому что Слава уже отписался. Надеюсь, у всех нормально у остальных.
1: Случайно я.

Следующий заказик прозвучит от Снежки для Анушки удачи. Карт-бланш, плюши. Принимай.

Следующий музыкальный заказик прозвучит также от Снежки. Она попросила поставить Петлюра «Суд». Выполняю. С удовольствием ставлю этот заказ. И также скажу то, что у меня есть на эту песню кавер, но его надо только подредактировать, потому что с ним там небольшие проблемы. Вот. Но, как и сделаю, тоже буду включать. Поэтому, Снежка, принимай. Виктор Петлюра, «Суд».

Следующий трек прозвучит вновь по просьбе Снежки. Татьяна Буланова, как бы не так, обязательно я выполняю этот заказ. И трек уже в эфире.

Следующий трек прозвучит для радио «Страна талантов» от Снежки. Тишины хочу, антиреспект. Принимайте.

А следующая музыкальная заявочка прозвучит, Снежка, для тебя. И прозвучит она так. От Алинки. Для тебя, Снежка. Песня «Максим, знаешь ли ты». Но она еще попросила передать тебе то, что ей очень нравятся твои эфиры, и завтра она к тебе обязательно придет. Поэтому принимай от нее пожелания и трек «Максим, знаешь ли ты» в эфире.

Это был трек «Максим, знаешь ли ты» от Алинки для Снежки. А я поставлю следующий музыкальный заказик от Снежки. Она попросила поставить что-нибудь из треков Сергея 72. Обязательно включаю трек «Мама» в исполнении Сергея 72. То есть нашего шефа. Поэтому слушаем.

откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. Я в радостях с мамой жил.

мамой. 14 малых лет, 14 моих бед смогла мне дать ответ.

0: На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. Ну вот как-то так. Вот такой вот сюрпризик я вам.
1: Вот такой вот трек. Спасибо за такой заказик. Ну, то есть, спасибо, что ты, Снежка, заказала что-нибудь из его творчества. Я поставил трек «Мама», потому что мне он тоже очень понравился. И Сергей 72, спасибо за этот трек. У меня он прям до слез, этот трек. Вот. А я поставлю следующую заявочку от Снежки. Видимо, ты хочешь потанцевать, поэтому принимай «Ламбада».

Следующий трек прозвучит для тебя, Снежка. Ты просила поставить трек «Калинов мост», родная. Ставлю. Уже в эфире.

Спасибо за такой шикарный трек. А я тем временем выполняю еще один твой заказ, Снежка. Юрий Шатунов, тет-а-тет. Так что, слушаем.

следующий трек прозвучит по просьбе Снежки тоже. Трек называется «Оленька» в исполнении Маш Нет.

Следующий заказик прозвучит от Снежки для слушателя, точнее слушательницы с ником Ядовитая. Кобра и Сламы Тляшев. Слушаем.

Следующий музыкальный заказ прозвучит от Снежки для Радио 24 или для Параллельного мира. Песня «Матушка-Земля».

Следующий трек я поставлю для Снежки. Она попросила поставить песню «Солнце Монако» Люся Чеботина. Выполняю.

Следующий трек прозвучит для Снежки, а ты попросил у меня поставить песню группа Три Восьмерки «Огнем и Холодом». Выполняю.

И уж так ли годы ничего не знача? Ни трава, а сока.

Тут появилось снежное солнышко. Я хочу тебя поприветствовать и поставить для тебя трек в исполнении Fat Fund. Давай попробуем.

Следующий заказик прозвучит для слушателя 7 семерок от Снежки. Песня «Деревня моя». Деревянная дальняя. Ну вот эта песня. Короче, включаю.

Следующий трек прозвучит от меня для нежного солнышка. Точнее, даже нежное солнышко попросило поставить этот трек. С козырей зашел Инна Вальтер. А еще я хочу сказать тебе, мое прекрасное нежное солнышко, то, что я тебя очень сильно люблю. И принимай музыкальную композицию.

Следующий трек прозвучит от Снежки. Трек называется «Колобок» в исполнении Алисы. Принимаем.

Следующий музыкальный заказ прозвучит для Снежки от нежного солнышка. Сказочная палата, курочка ряба.

Следующий трек прозвучит по заказу от Снежки в песне Верка Сердючка «Ты уволен».

0: А следующий трек я хочу поставить про то, как девушки перепутали двери в баню в исполнении «Одинокая».
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!

То, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня.

Следующий трек прозвучит для меня от всех, то есть для всех. Сергей 72, мои года, мое богатство.

года, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться, пускай я денег не скопил.

А далее мы послушаем мой кавер на песню «Милашка». И он прозвучит для нежного солнышка,

0: Следующий трек прозвучит для всех, кто нас сейчас слушает. Группа Нэнси, музыкальная сказка для взрослых, Мойша. И также этот трек прозвучит для Островок 123. Принимай.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России Степан.

И повела она мойшу Степана в королевскую опочивальню. До возвращения короля с рыбалки не выходили они. А после всего, через 7 дней,

0: детки. Мальчика назвали Степаном, а крошку-девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: А следующий музыкальный заказик мне прилетел от Снежки для Бриллиантки. Песня Славик Погосов «Ты беда моя».

мое, навсегда я скажу. Ты мое, и никто никогда. Неразлучно, это тебе докажу. Я с тобою останусь когда-нибудь.

Следующий трек прозвучит для Снежки. Она попросила меня поставить Марину Журавлеву. Песня «На сердце рана у меня». Обязательно включаю.

тенями лап. Колючая изморозь, злая судьба, какая-то старая боль. И месяц окликнул и тихо позвал: пойдем погуляем с тобой.

А я поставлю тем временем последний трек, и это прозвучит мой кавер. Я ухожу. А с вами был я, диджей Данчо. Услышимся через 3 дня. И огромное спасибо всем тем, кто меня слушал. И также тебе, Снежка, огромное спасибо за то, что ты оставляла мне музыкальные заявочки. Огромное тебе спасибо. А мы услышимся через 3 дня с вами. Ваш диджей Данчо. Всем пока-пока. Доброй ночи и мяу.

Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

Top. Это музыка без пауз и лишних слов. Подключайся легко. Заходи на volna.top через браузер и добавляй на главный экран своего смартфона. Как обычное приложение. Быстро, удобно, всегда под рукой. Volna.top. Радио,

Сейчас в нашем эфире вы слушаете дискотеку, ночную дискотеку «Русская волна». С вами радиоведущий Чиж.

0: Лучшие хиты мирового класса слушайте на радиоканале «Музыкальный мир».
1: Если у вас есть опыт работы в радио, или вы просто мечтаете попробовать себя в роли диджея, мы будем рады видеть вас в нашей команде. Это отличная возможность проявить свои таланты, поделиться любимой музыкой и стать частью дружного коллектива. Не упустите шанс. Приходите к нам, и, возможно, именно вы станете новым голосом нашей радиостанции.

Наш эфир подошел к концу. Спасибо за внимание. С вами был радиоведущий Чижик. Всем пока-пока.